Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
2: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Русские бани на Малиновой ждут вас.
3: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио «Дача».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу и шашлык в придачу.
3: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
5: На новой «Весте» на природу вместе.
3: Только «Лада», только «Брайт Парк».
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Русские бани на Малиновой ждут вас.
12: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
15: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
8: На новой Весте? На природу вместе.
6: Только Лада. Только Брайт Парк.
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. Темперы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. Т-Моторс. Ленина 95Б.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон. Защити свой сад.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
6: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: Быстро, безопасно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин! От болезней и вредителей картофель защитит! Препарат надежный под названием «Клубнищит».
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Заказываю песню «Веселые ребята» для Кондина Николая, который возвращается из армии. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
6: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.
13: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Архитектор. Интерьер — это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор — красиво и надолго.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок, чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Шутки кончились. Китайские машины — это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Какие планы на майские?
8: На новой «Гранте» на дачу. И шашлык в придачу.
7: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
9: На новой «Весте» на природу вместе.
7: Только «Лада», только «Брайт Парк».
10: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость — все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков. Скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль. От классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд». Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: «Русские бани» на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
15: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
3: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
2: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
5: Внимание, вопрос.
6: Есть дела интересные?
7: Все сложно.
8: Ни свидетелей, ни улик.
7: Но надежно.
6: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
7: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
6: Я не такая.
7: Новые серии.
11: Звучит многообещающе.
7: В субботу в 18:25.
12: А мотив?
7: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
7: На канале ТВ-центр.
6: Женщины его тоже любят.
13: Возрастное ограничение 16+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Григорий Лепс.
16: Самый лучший день заходил вчера.
15: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: и долгожданные шашлыки на даче. Согласен, можно и задержаться на денек-другой, завтра еще выходной. Всех приветствую, говорю доброе утро. С этого момента у микрофона Иван Никитин. Всем желаю отличных праздников, где бы вы их не проводили. Погода наконец-то начинает нас удивлять, и сейчас об этом поговорим еще подробнее. Далее, друзья, встретим хит Евгения Григорьева, ну и, конечно же, рубрику «Гороскоп», как всегда. Ну что ж, это Радио Дача, всем привет!
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл» 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
14: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
15: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
16: Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: 2 мая, суббота. День располагает к смене обстановки и отдыху. Близнецы, водолеи и стрельцы захотят движения и новых впечатлений. Возможны поездки или спонтанные планы. Не отказывайте себе в удовольствии погрузиться в новую авантюру. Тельцы, раки и рыбы нуждаются в спокойствии. Лучший день провести в комфортной атмосфере, в кругу семьи или друзей. Восстановление вам сейчас особенно важно. Овны, львы и скорпионы могут ощущать внутреннее напряжение. Не стоит переносить его на окружающих. Полезно выплеснуть накопившийся стресс через спорт или настольную игру. Девы, весы и козероги смогут навести порядок в делах и мыслях. Это хороший день для планирования и постановки целей на следующую неделю.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: На радио «Дача». Чтобы найти друг друга в квартире, достаточно чуть громче сказать имя. Чтобы узнать, есть ли кто-то из родных в частном доме, надо уже повысить голос. А вот чтобы отыскать кого-нибудь на природе, смело можно кричать: «Где ты? Где ты? Где ты?» Нашли, и замечательно. По завершению успешных поисков продолжим лучшими хитами радио «Дача». Послушаем хит Алены Петровской и далее Юрий Антонов.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Татьяна Буланова на радио «Дача», весенний хит. Да, уже и не помню, как в прошлом году, а в этом весна действительно все перемешала. Уже и не знаешь, когда закончатся зимние снегопады без дождя и когда появятся теплые дожди без снега. Приятно, что на газонах вновь можно увидеть траву, да, а снег почти весь растаял. Да и солнце давайте нам уже побольше, как таблеток от жадности. Забираем все лучи. Так, также забираем прекрасную музыку для отдыха и делаем радиодачи погромче. Скоро послушаем хит «Рады рай» и далее музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: С «Гринлайф» на грядке все в порядке.
7: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. «Гринлайф». Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
8: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
12: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
13: Белье такое белое, даже без кипячения.
14: Отлично справляется со сложными пятнами.
15: Отстирывает даже в холодной воде.
12: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим из города Лисибирска. Я хочу послушать песню «Ах, какая женщина». Посвящаю своей девушке Яне. Передаю привет всем, кто слушает радио «Дача». Всем желаю любви и счастья. Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Ганда на радио «Дача». В этом часе, друзья, все еще интереснее. Пишем интересные события не только мелом, между прочим, но и яркими красками. Скоро поговорим, что можно отметить сегодня еще, кроме первых майских праздников, в рубрике «Праздник каждый день». И, конечно, продолжим восхищаться замечательной, не побоюсь этого слова, весенней Москвой. Уверен, в каждом городе вещания радио «Дача» теплая погода набирает обороты. Пусть так будет теперь каждый день. Точно так же, как цитата из кинофильма «Служебный роман». Только солнечной музыкой продолжим в ближайшее время. Послушаем хит Дениса Клявера. Далее Дмитрий Маликов.
1: Реклама.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – 3 яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
10: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Какие планы на майские?
12: На новой гранте на дачу. И шашлык в придачу.
13: Только «Лада», только «Брайт Парк».
11: Какие планы на майские?
14: На новой «Весте», на природу вместе.
13: Только «Лада», только «Брайт Парк».
15: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
16: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 2 мая, Всемирный день тунца. Отмечая этот день, мы привлекаем внимание к сохранению этих удивительных морских рыб. Тунцы уникальны, могут весить 600 килограмм и разгоняться до 90 километров в час. Но из-за частого вылова их популяция под угрозой. Вспомним об ответственном потреблении океанского богатства. С праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: В темном коридоре

0: Анна Асти, Дима Билан. Друзья, вот такой вот звездный дуэт прямо сейчас на радио «Дача». У каждой истории есть год спустя. Да, а как же народная истина, разбитую вазу не склеишь, а в дачный сезон это вообще называется наступить на грабли? Нет уж, только вперед, друзья, туда, где нас любят и ждут. Кстати, о дачном сезоне. Он уже давно наступил и должен сопровождаться только хорошей музыкой радиодача. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ, выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 и в четверг в 9 утра зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Возвращаемся, друзья, от отдыха к еще более музыкальному отдыху под музыку «Радио Дача». Далее хит Натальи Гордиенко и послушаем Женю Белоусова.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Реклама.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Сяоха и Тинтешула.
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной. Объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы «Дунфэн». Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Дунфэн. Т-Моторс, Ленина 95Б, 583-583.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Ах, как хорош, ну как хорош! Ирина Аллегрова прямо сейчас на Радио Дача. Друзья, и воды в баню принесет, и за вениками съездит, и в магазин за продуктами заедет. Ну не муж, а загляденьем. Тут важно, чтобы подруги радовались и не завидовали. Зависть нам не нужна, и при прослушивании Радио Дача она и не возникает. Вот так-то. Желаю всем только крепкой семьи и гармонии в отношениях. Можно прямо сейчас позвонить главному человеку в жизни и сказать «люблю». Далее весенний хит от сопрано турецкого, замечательной группы с весенней песней. Ну и, друзья, поздравления одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой. Тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Кисель Реавит. Для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
16: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
18: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
19: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
18: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
19: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
20: Внимание, вопрос.
21: Есть дела интересные?
22: Все сложно.
23: Ни свидетелей, ни улик.
22: Но надежно.
21: Я вам столько дел раскрыла.
24: Что за девушка?
22: Детектив на все руки.
23: Короче, тут такое дело.
21: Я не такая.
22: Новые серии.
24: Звучит многообещающе.
22: В субботу в 18:25.
24: А мотив?
22: Вечерний детектив.
23: Замечательно.
22: На канале ТВ-центр.
21: Женщины его тоже любят.
22: Возрастное ограничение 16+.
25: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
1: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
1: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
1: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
1: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
1: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
1: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Оксана Шницкий. Всем передаю большой привет. Желаю всем удачной новой рабочей недели. Всем желаю прекрасного настроения, здоровья, отдыха. Пожалуйста, поставьте Александра Добронравова. Огромное спасибо вам, радио «Дача». Удачи вам и успехов.

0: приручи. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.

0: точно никому не отдадим, ни за что не променяем. Наступает время долгих прогулок и неспешных разговоров по душам. Всем желаю доброго праздничного утра. Зовут меня Иван Никитин. Первомайские выходные продолжаются. Уверен, каждый из нас ловит момент и отлично проводит время в дружной компании. Совсем скоро послушаем тот самый хит, который приятно вспомнить и невозможно забыть в нашей специальной рубрике. А пока встречайте! Встречайте, Сергей Трофимов совсем скоро, его хит, а также Таисия Повали.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от Ситна почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. Ситна. Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
7: На новой Висте. На природу вместе.
5: Только Лада. Только Брайт Парк.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Русские бани на Малиновой ждут вас.
10: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
16: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
17: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос Крадео Супер 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
18: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».
1: Ты

0: диджей Димиксер и Тестостерон на радио Дача. Даже не знаю, как так получается. Хорошие песни всегда очень быстро заканчиваются. Это факт. А вот дачный сезон только начался и продлится еще очень долго. На радио Дача все лето помогает разбираться в дачных вопросах рубрика «Хорошо устроено». Как ухаживать за растениями? Как собрать больше урожая? Какие материалы нужны? В общем, полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику в следующую субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Ну а пока перейдем к душевной музыке, другую не держим. Совсем скоро послушаем хит певицы Слава, а далее группа Иванушки Интернешнл.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: группы «Иванушки Интернешнл», ну буквально не остановить на радио «Дача» прямо сейчас. Цветет и пахнет все вокруг, именно так мы представляем себе весну, и, к счастью, именно такой она становится в эти праздничные дни. В честь праздников, по случаю выходных и просто потому, что у вас есть кому передать привет, смело звоните и поздравляйте. Одни заявки звучат на всю страну в рубрике «Удачный момент», а другие попадают в самую долгожданную программу «Удачный час». Напомню, что рубрика выходит в конце каждого часа, а ближайшая программа сегодня с 12 до 13 часов по московскому времени. Пока вы набираете номер в студии, послушаем очень-очень приятный хит Сергея Лазаря. Ну а далее поздравления в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
5: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
17: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: С Greenlife на грядке все в порядке.
22: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
23: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я звоню из города Москвы. Хотел передать привет своей жене Ирине, своим детям и всем.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Виктория Дайнеко на радио «Дача». Фильм «Не о любви». Так называется эта музыкальная эпопея. Быть рядом с близкими в праздничные дни – это превосходно, друзья. Уже само по себе. Можно отдохнуть от будничной суеты и набраться сил как минимум до следующих выходных. А если сейчас вы в дороге и добираетесь, например, на дачу или домой, желаю оставаться в компании самого душевного радио. Скучать точно не будем, потому что хорошо там, где есть радио. Отдача. Для самого лучшего настроения совсем скоро послушаем хит певицы Натали и, конечно же, не забудем ускориться вместе с группой «Вирус».
1: Реклама.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – 3 яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

чтобы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: поле. Чепик на радио «Дача». Друзья, ждать для поцелуя июля или другого месяца – это уже перебор. Знаете ли, предлагаю дарить объятия, приятные слова и поцелуи любимому человеку легко и безвозмездно, особенно если ему так хочется. Прямо сейчас очень хочется рассказать, что в ближайшее время выйдет рубрика «Честно о полезном». В ней мы узнаем много интересного к дачному сезону и не только. Но и до ее начала время проведем с лучшей музыкой радио «Дача». Совсем скоро послушаем хит певицы «Жасмин» и группу «Бис».
1: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
3: Какие планы на майские?
4: На новой гранте, на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Висте, на природу вместе.
3: Только Лада, только Брайт Парк.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: правах рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус — это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус «хозяин-батюшка» — фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Рыночные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача.
3: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
12: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
13: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
14: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
15: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
16: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
20: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
21: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
23: Ольга Зарубина.

0: Номинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Как пиштюди, челокнесы!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде, другу Алексею, который рядом сидит. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
5: На Радио Дача удачный час.
6: Ох, друзья, давайте знакомиться, давайте здороваться. Зовут меня Иван Никитин. Именно я буду читать ваши сообщения, исполнять музыкальные заявки. Добро пожаловать в программу «Удачный час». Длится она 60 минут, поэтому поднажмите в официальной группе ВКонтакте. Пока очень мало сообщений, а хочется, друзья, чтобы ваши родные и близкие услышали привет на всю страну. Итак, передать привет и поздравить, заказать песню, в том числе, вы можете по нашему московскому номеру 8-495-995-2555 звоните, запишем, поздравите и еще и песню включим. Сообщение на номер мессенджера Макс можно тоже отправить, номер 8-910-004-49-24. И сообщение в официальную группу, уже сказал, друзья, пишите, не стесняйтесь, постараюсь все прочитать. И вот первое красивое сообщение. Итак, Константин, привет, Радио Дача. Хочу поздравить свою куму с десятилетием со дня свадьбы. Хочу пожелать всего самого лучшего и отлично отметить золотую свадьбу. Ну что ж, потрясающе. Я Василиса из Волгограда. Следующее сообщение. Хочу передать привет своей семье. Я ее очень люблю и ценю. Хочу пожелать хороших майских праздников. Ох, друзья, присоединяюсь. Всем просто замечательных, отличных, потрясающих майских. Юра из Курска написал: передайте огромный сердечный привет Евгении. Очень скромно Юра остановился. Хорошо начал. Надо было продолжать, Юр. Надо было продолжать. Евгении бы понравилось. Ну что ж, друзья, прямо сейчас для всех вышеперечисленных не менее потрясающая песня. Душевная, красивая. Ну все, как мы любим в прямом эфире на Радио Даче. Что ж, слушайте, восхищайтесь и не забывайте нам писать почаще.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмир, я из города Усинска. Я хочу передать своей маме, ее зовут Ольга, отличных выходных, чтобы эти два дня выходных пролетели на ура, на удачу, без происшествий. И прошу вас, радио «Дача», поставить песню Алексея Глызина «Ты ангел, но для меня ты стала святой». Спасибо большое, радио «Дача».

Возвращаемся, друзья, в программу «Удачный час». Программа ваших приветов и поздравлений. Итак, Максим написал: «Мама любимая, передаю привет тебе из города Владимира, твой любимый сынок, с праздником 1 мая». Ох, друзья, да, почаще поздравляйте. Я думаю, что эти выходные мы должны с вами запомнить. Екатерина написала: «Передайте, пожалуйста, привет от семьи из Севастополя Сергею Александровичу. Желаем ему крепкого здоровья и бодрого настроения. От всего сердца желаем ему благополучия и веры в будущее. С любовью, его семья. До скорой встречи». Вот так. Максим написал: «Передаю самый теплый привет моим дорогим родителям, маме Ирине и отцу Павлу из Славянска, из славного Кичменгского городка». Или Кичменгского. Вот так вот. От всей души поздравляю с праздником от всех слушателей. Пусть в ваших домах всегда царят радость, уют и добро. Аленушке отдельный самый нежный привет. Ты знаешь, что ты самая лучшая. Ох, друзья, вот на этом вот прекрасном моменте, я думаю, мы с вами обязательно перейдем к хорошей песне, красивой, сногсшибательной. А певица-то какая, друзья? Поэтому слушаем и восхищаемся.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Дача». С вами Николай Мшехи, Женя, город Соликамск, район Боровск. Передаю привет дорогого человечка Татьяну Чухонцеву. Поздравляю. Всего тебе самого классного, наилучшего желаю. Давайте послушаем песню «Ягодка-малинка». Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Звоню из Москвы. От всей души поздравляю сестру Галину с днем рождения. От всего сердца желаю простого человеческого счастья. Пусть дома все будет хорошо, на душе будет спокойно, здоровье не подводит. И когда есть гармония во всем, то и жизнь будет светлее. Удачи тебе! И заказываю для тебя музыкальный подарок, песню группы «Белый день» Галина. А вам, любимая радиодача, огромное спасибо!

0: Дачный час.
1: Ах, друзья, хорошо, как послушали песню, потанцевали, повеселились и возвращаемся. Напомню, передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Друзья, какие заявки успеваем брать? Успеваем. На остальные времени не остается, вижу, как нагревается телефон. Сообщение на номер мессенджера Макс также отправляйте 8-910-004-49-24. И сообщение в официальную группу ВКонтакте пишите обязательно в комментариях под постом. Итак, несколько сообщений прямо сейчас. Ирина, здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ирина Викторовна. Я из Севастополя. Очень приятно. Передаю теплый привет своему любимому мужу Сергею. Желаем крепкого тебе здоровья, мой родной. Мы очень тебя любим. Ты нам очень нужен. С любовью, твоя семья. Боже мой, как красиво. Юлия, пишут вам Оля, Юля и Лерочка. Передавайте огромный привет Машеньке, Дашеньке и Дусе. Девочки, мы на даче вас ждем. Всем радиослушателям отличного настроения и солнечных выходных. Вот лучики счастья вам тоже отправляем. Татьяна написала: хочу поздравить всех с праздником 1 мая и, конечно, свою семью Моисеевых из города Волгограда. Екатерина написала: хочу поздравить всех слушателей Радио Дача с праздниками, передать привет любимому семьянину Сергею из Севастополя. Желаем отличного настроения, крепкого здоровья. И еще сердечко отправили. Так, Елена написала: большой привет, Радио Дача. Передавайте привет всему Рубцовску, отдельно СНТ-8. Моему любимому мужу Александру, куме Алене и подруге Жене. Очень вас люблю, друзья. Вот после таких слов хочется продолжать, продолжать и продолжать. Что вам и советую делать?
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Приложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Русские бани на Малиновой ждут вас.
10: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
11: В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
13: Папа, динозавры в городе?
12: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
13: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
14: Возрастное ограничение 0+.
15: Сяоха ичинкешула. Чунгочишенда.
16: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача»

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Город Курск. Гринёв Иван Алексеевич поздравляет любимого сына Гринёва Александра Ивановича. Пожелать ему здоровья, счастья, семейного благополучия. И поставить музыкальный подарок «Матушка-Земля». Спасибо, «Радио».

Ох, друзья, если не подпевали, то танцевали точно, я уверен, каждый. Итак, передать привет, поздравить и заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Звоните, постараемся успеть взять трубку. Сообщение на номер мессенджера Макс также отправляйте 8-910-004-4924. Сообщение в официальную группу ВКонтакте пишите в комментариях под постом «Удачный час». Итак, продолжаем. Тамара, привет, радиодача. Передайте, пожалуйста, большой привет в город Сокол моему любимому мужу Вячеславу. Поздравляю всех с майскими праздниками. И мужу передавайте, что я его люблю. Ну вот, передали. Но лучше уж вы сами. Я думаю, у вас прекрасно получится самостоятельно это сделать. Так, здравствуйте, пишу из Челябинска и хочу передать огромный привет своей доченьке Амине и сказать, что она у меня самая лучшая. Вот это правильно. Мама Эля написала. Мария, хочу передать привет моему мужу Александру из Карелии. Всем отличного настроения и хороших выходных. Поддерживаю такое пожелание, такой целый слоган. Замечательно. Кристина написала. Передаю привет Николаевым, Кыхе, Мише и Матвею. Люблю вас, пупсики мои. Вот так вот. Милости у нас пошли. Так, Анастасия. Хочу передать привет семье Романовых в город Йошкар-Ола. Ну что, друзья, всем только что прозвучавшим, у всех, у кого хорошее настроение, есть прекрасный повод улыбнуться, потому что им только что передали привет на всю страну. В эфире «Радио Дача» звучит следующий хит, друзья. Будьте с нами хорошо, а с вами еще лучше.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Климешов Юрий Николаевич, Раменский район, деревня Тяжина. Привет всем дачникам, Романову Владимиру, всем-всем дачникам, соседям вот, по даче. Всем большой привет. Мы просим поставить песню, очень вам благодарны.

0: Точный час.
1: Продолжаем, друзья, и сразу же переходим к вашим сообщениям. Валентина написала: передаю привет своему мужу Алексею Рябову и сыновьям Владику и Славушке. Слушайтесь маму и не вредничайте. Ваша Валюшка с любовью. Оксана написала: привет, радиодача. Здравствуйте и вам. Хочу поздравить всех с майскими праздниками, пожелать всем хорошего настроения. Солнышко, семья Салимовых. Ой, хорошо. Вам тоже всего этого желаем, еще и в двойном размере. Анна, привет, радиодача из города Миас. Поздравляю всех с 1 мая. Передаю привет своему мужу и сыночку. Замечательно. И вот еще сообщение от Ольги. Здравствуйте, любимая радиодача. Передаю привет своему любимому мужу Новикову Евгению. Дачный фитнес начался. Люблю тебя безгранично. Поставьте, пожалуйста, песню. Ну вот, песню мы скоро поставим, пока секрет не откроем. Какой, друзья? Через короткую паузу.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Какие планы на майские?
10: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
9: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
11: На новой Весте? На природу вместе.
9: Только Лада. Только Брайт Парк.
12: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
14: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
15: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
16: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Кэс продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Доброе утро, Радио Дача. Говорит вам Курская Галина Алехина. Я хочу поздравить своих соседей с годовщиной 37-й и пожелать им крепкого здоровья, успехов в работе, всего самого

Возвращаемся, друзья, в удачный час. Итак, наши контакты прежние. Передать привет и поздравить, заказать песню можно по московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение также пишите на мессенджер. Вернее, не также, а сообщение пишите на мессенджер Макс 8910-004-4924. И сообщение пишите в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Ну и вот несколько сообщений. Галина, всем хорошего настроения и отличного дня. Привет дорогому мужу Васильеву Виктору от жены, детей, внуков. Вот так вот. Хочу передать привет всем родным и близким Кругловым. Очень сильно вас люблю и скучаю. Идем дальше. Сообщение от Виктории. Поздравляю с майскими. Всем хороших выходных. Антон, спасибо, что приехал. Ну вот, друзья, у нас даже есть в тему песня. Совсем скоро она прозвучит. Ну а прямо сейчас давайте насладимся другой, более лиричной композицией. А я пока посмотрю, что же вы интересненького написали еще. Оставайтесь с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить своего мужа с наступающим днем рождения. Завтра ему исполнится 45 лет. Мы находимся на даче. Да, и, кстати, всему Тиму Вершинину тоже большой-большой привет. Хочется услышать что-то позитивное, что-то такое теплое и летнее. Потому что зимы все устали. Спасибо большое.

0: час.
1: Друзья, как много сообщений, просто невероятное количество, ну попробую, сколько успею. Итак, Анна написала: «Дача, моя любимая, здравствуйте, с праздником всех вас и нас всех». Правильно, варю вкусный борщ, передаю всем родным привет, близким тоже, всем желаю здоровья и хорошего настроения. Юлечка написала: «Хочу передать привет всей своей семье, Денисовым и Варсиным, друзьям Павлюш, и всем дачникам. Отличных майских праздников, солнечного настроения и много любви». Дальше. «Хочу передать большой привет моему папе Дмитрию и хочу поздравить его с днем рождения. Пожелать много здоровья, счастья и благополучия. Твоя доча Настя». Олеся написала: «Передайте весенний привет моей доченьке Елизавете. Всем весеннего настроения, вкусных праздников и солнечного настроя всему городу Курску». Елена написала: «Здравствуйте, дорогая радиодача. Хочу передать привет своему любимому сыночке Егорке. Хочу сказать, что я его очень-очень люблю и горжусь им». Александр, передаю ваше сообщение. «Дорогая радиодача, спасибо. Хочу передать привет всем механизаторам Оренбургского района, особенно хутору казачьему и агрофирме «Промышленный». Желаю удачного дня, хорошего настроения в этот пасмурный день». Дальше. Ирина: «Хочу поздравить своего любимого мужа Вячеслава с днем его рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и исполнения желаний. Мы его очень любим, жена Ира и дочка Настя и Алина». Ох, друзья, все, на этом удачный час завершен. А как хочется продолжить, я думаю, на 2 часа нужно его делать, чтобы все успеть. Пишите, звоните, друзья, услышимся в следующем часе. Пока.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
2: Реклама.
8: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай. Только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
14: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
20: Скидки в аптеках столички.
21: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
22: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
23: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
24: С Green Life на грядке все в порядке.
25: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
26: Внимание, вопрос.
27: Есть дела интересные?
28: Все сложно.
29: Ни свидетелей, ни улик.
30: Но
28: надежно.
27: Я вам столько дел раскрыла.
29: Что за девушка?
28: Детектив на все руки.
29: Короче, тут такое дело.
27: Я не такая.
28: Новые серии.
29: Звучит многообещающе.
28: В субботу в 18:25.
29: А мотив?
28: Вечерний детектив.
29: Замечательно.
28: На канале ТВ-центр.
27: Женщины его тоже любят.
28: Возрастное ограничение 16+.
31: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
32: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам с города Низипетровска, Сергеева Альбина. Хочу передать привет Юдайхановой Фании Мавлитовне. Пожелать ей счастья, здоровья, любви. Заказать ей песню «Лирика».
33: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
34: Не пропустите.
33: Только на радио «Дача».
35: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете радио «Дача».

0: Ой, как мило, друзья, Revolvers. Вот такая вот группа 90-х, я думаю, все ее прекрасно помнят. А мы с удовольствием напоминаем, это Радио Дача. Без чего не может обойтись современный человек? Одни скажут, без гаджетов, другие без любви. А третьи сознаются, что без вкусных шашлыков, да на даче, в майские праздники тоже не прожить. Всем, кто обедает, желаю приятного аппетита, Иван Никитин у микрофона. А кто не успел передать привет и поздравления в удачном часе, обязательно звоните, ваша заявка прозвучит в рубрике «Удачный момент». Друзья, совсем скоро продолжим позитивной музыкой. Прослушаем хит Виктора Королева и далее Анжелика Варум. Всем привет!
1: Реклама.
2: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето». Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Иванушка, а ты куда?
5: В бане, Аленушка.
4: В какие бани?
5: На Малиновой.
4: А что там?
5: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: Филипп Киркоров, Ольга Серябкина, «Париж, Москва». Друзья, ну, можно сказать, новинка, да. Песня прошлого года, но актуальна как никогда. Первая совместная работа поп-короля и принцессы российского шоу-бизнеса, мне кажется, так. Баллада о расставании, но, к счастью, чувства влюбленных не угасли, и они продолжают вести диалог. И кто знает, возможно, это еще не конец романа. Так бывает и в жизни, согласитесь. А в жизни у нас, между прочим, дачный сезон продолжается. Он уже давно наступил, и его не остановить. Друзья, он должен сопровождаться только хорошей музыкой «Радио Дача», поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 и в четверг в 9 утра зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Дальше, друзья, возвращаемся к хитам «Радио Дача». Послушаем Юлию Михальчик, далее Леонид Агутин.
1: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Группа «Фабрика», «Ландыши». Что мы знаем о белоснежных цветах, друзья, которые собрали в букет? Он символизирует чистоту, невинность, искренность. Например, белые розы говорят о трепетных чувствах, лилии добавляют ноту благородства, а мелкие цветы-наполнители создают ощущение воздушности. Белый букет выглядит и просто, и торжественно, и подойдет, между прочим, не только для свадебного образа, но и для выражения чистых намерений к той, кто его получит. По-моему, звучит более чем красиво. Друзья, давайте вернемся тогда к красивой музыке. Продолжим эту тему. Совсем скоро прозвучит хит Николая Баскова, а дальше поздравления от одного из вас в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Nasıl taşlar rol? Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
11: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
12: Подробности на tixfree.rf.
13: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Радио «Дача» представляет.
20: Что там у нас с крышей?
21: Отъехала!
22: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
19: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
19: Шаман.
24: Это любовь.
23: Стас Михайлов.
24: Для тебя.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Я Юлия, дача 3, хочу передать привет маме Ирине и бабушке Екатерине. Поставьте, пожалуйста, песню Мари Краймбрери «Океан». Спасибо, радио «Дача».
3: Как красиво.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Полина Гагарина на радио «Дача». Только представьте, сколько возможностей мы впускаем в свою жизнь, говоря «да». Начинаем загибать пальцы. Давайте вместе. На дачу поедешь? Да. Шашлыки будешь? Да. Картошку садить поможешь? Да. Вот вы уже и нужный человек в хозяйстве. Думаю, детство многих из нас именно таким и было. Продлим удовольствие под весеннюю музыку «Радио Дача». В студии Иван Никитин. Желаю всем праздничного настроения. Отдыхайте хорошо. И через мгновение встречайте хит Ярослава Сумишевского. А далее группа «Високосный год».
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-11-96.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». Милый дом. Все нужное в нем.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Друзья, винтаж на радио «Дача». Замечательная новость от Анны Плетневой. Возвращайтесь, мы вас любим и очень ждем. Недавно звезда была гостем на интервью в программе «Назад в будущее» и, например, поделилась, что прошла долгий путь к личному счастью. До встречи с человеком, который стал ее судьбой, певица пережила непростые отношения и тяжелый жизненный период. Но в итоге на красивую, счастливую, любящую и любимую Анну Плетневу всегда можно посмотреть теперь во всех социальных сетях «Радио Дача». Друзья, заходите, смотрите, уверен, вам понравится.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Город не ждет. И тормоза тоже.
11: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Коллектив «Самоцветы» прямо сейчас на радио «Дача». «Салют» — именно так и называется песня 1985 года. Песня стала одним из самых заметных событий в творчестве коллектива того времени. «Самоцветы» исполнили ее в финале фестиваля «Песня года» 1985 года. Вот так вот, друзья, так давно это было, даже и выговорить не могу. Слово «салют» в песне отражает единство и добро, символ встречи и приветствия, а также надежда на мир и понимание между людьми. На этот момент у меня все. Желаю всем отличных выходных и с удовольствием вернусь к музыке «Радио Дача» завтра. Зовут меня Иван Никитин. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова, а через мгновение послушаем еще несколько хитов легендарного фестиваля «Песня года». Например, это будет хит Александра Панайотова, ну и, конечно же, один из ваших музыкальных подарков, который мы тоже скоро послушаем. Пока!
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
12: Юлианна Караулова. Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Песня года 2018.
17: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одной.

0: Не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Вам звонит Николай. Передайте, пожалуйста, для Тамары песню «Если б был я султан». Я хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы была счастливой. Спасибо, Радио Дача.
4: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой.

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы хам.

поэзии в душе. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Сегодня у многих слушателей радиодачи маршруты исследования совпадают. Здесь могут быть торговые центры, дома родственников, загородные участки. В общем, те места, где мы проводим выходные и майские праздники. Мы всем желаем нескучного отдыха, который уже скоро дополним хитами Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, группы Иванушки Интернешнл, Жанны Фриски. А еще сегодня вечером для вас программа «Диско-дача». Наш трехчасовой танцевальный марафон начнется, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Но об этом чуть позже, а сейчас приветствую каждого, кто слушает радиодачу. Меня зовут Сергей Черноусов. Этим вечером составлю вам компанию.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это «Радио Дача».

0: нам много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал удачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
3: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
7: На новой Весте? На природу вместе.
5: Только Лада. Только Брайт Парк.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
10: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна». Майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: группы «Божья коровка» на радиодаче, и мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в ближайшее время, например, завтра, а может и сегодня, вы все же успели встретиться с теми, кто вам дорог. А то завершатся выходные, потом всех нас накроет с головой рабочая неделя. Ну, радует, что с нами еще суббота, в запасе масса свободного времени, ну а также море отличной музыки. Через короткую паузу послушаем хиты Любови Успенской, Татьяны Булановой, группы «Нана» и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем удачного и теплого вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой «Револгин». «Револгин» поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Внимание, вопрос.
20: Есть дела интересные?
21: Все сложно.
22: Ни свидетелей, ни улик.
21: Но надежно.
20: Я вам столько дел раскрыла.
23: Что за девушка?
21: Детектив на все руки.
23: Короче, тут такое дело.
20: Я не такая.
21: Новые серии.
23: Звучит многообещающе.
21: В субботу в 18:25.
23: А мотив?
21: Вечерний детектив.
23: Замечательно.
21: На канале ТВ-центр.
20: Женщины его тоже любят.
21: Возрастное ограничение 16+.
1: Радиодача представляет.
24: Как ты шутишь, челокнешься!
25: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: потерять голову, что там еще с нами происходит в момент влюбленности. Наверняка любой с этим сталкивался, потом забывал, а затем вспоминал и смеялся над своим поведением. Ну ничего, опыт и практика – вещь полезная, и относиться к этому стоит гораздо проще. Также и к погоде, например. Да, не везде сегодня так тепло, как хотелось бы, несмотря на майские праздники. Ну, самое главное, с нами выходные, которые успешно продолжаются. Мы всем желаем удачного вечера, который уже скоро дополнят хиты Султан Лагучева, Эдгара и Рады Рай, Артика и Асти и не только.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666. Радио «Дача».

0: Песен мы проводим этот вечер на Радио Дача. С нами суббота, выходные продолжаются, как и в целом весна. Многие дачники сейчас на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В следующие выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Николая Носкова, Натальи Гордиенко и многие другие.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Архитектор.
5: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса, 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 8002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 8002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Какие планы на майские?
12: На новой гранте на дачу. И шашлык в придачу.
11: Только «Лада». Только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
13: На новой Весте? На природу вместе!
11: Только «Лада», только «Брайт Парк».
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Дачный хит Николая Носкова в эфире «Радио Дача». Сколько прекрасных песен посвящено данному времени года, вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. Конечно, весна не везде успевает радовать своей погодой, особенно апрель в этот раз нас удивил и снегом, и даже небольшим морозом, но уже 2 мая, и дальше точно теплее. И вообще, само осознание, что с нами весна, не может не радовать. Также для хорошего настроения через короткую паузу послушаем хит Валерия Сюткина. И в следующем часе программа «По вашим заявкам. Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Обязательно прочитаем их, ну и послушаем ваши любимые хиты.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на

0: карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель для Ави, желудок
2: поблагодарит. Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Григорий Лепс.
14: Самый лучший день заходил вчера.
13: Полина Гагарина.
12: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
17: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна. Звоню из города Саратова. Хотела поздравить своих родителей, Ирину и Сергея Бушуевых, с майскими праздниками. Моим родителям я хочу пожелать здоровья, любви, счастья, долголетия. Я их очень-очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, девочку «Лето» в исполнении Стаса Михайлова. Большое спасибо.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами «Радио Дача».
7: Радио «Дача». Удачный час.
8: Мы приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Ну и также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении... Наталья, поздравляю с днем рождения свою дорогую и любимую сестру Рогову Светлану от лица всей семьи. Желает крепкого здоровья, удачи, добра, радости, счастья, хорошего настроения и побольше ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют дом. А также всех слушателей поздравляет с майскими праздниками. Для Светланы в качестве музыкального подарка послужит песня Сергея Трофимова «Сочи» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лидия. Я из Ульяновской области, село Аристовка. Может, кто-нибудь меня узнает. Хочу передать привет своим родным, близким, маме, сестрам. Я вас очень-очень сильно люблю. И моим друзьям по интернету, с кем я очень давно уже знакома, тоже большой привет. Поставьте, пожалуйста, Диму Билана. Спасибо, радио «Удача».

0: час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Ольга поздравляет всех с майскими праздниками. Желайте мира, прекрасного весеннего настроения. Огромный привет своей любимой жене Галчонку. Также ей передают, что очень сильно любит от земли до неба муж Олег. Она для него все, вместе все преодолеет. Привет из СНТ Каменный Луг, город Электроугли. Соседи Сергея и Елену поздравляют с открытием дачного сезона и с майскими праздниками. Также огромный привет супруге Юлечке и дочке Милане от Юрия. Всем отличного вечера, хорошего настроения желает Галина. Привет всем дорогим родным и близким. Мужу Васильеву, Виктору Александровичу отдельный привет от жены, детей и внуков. Ну и для всех прямо сейчас яркий хит Ани Лорак в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая «Радио Дача». Я звоню из города Челябинска. Звать меня Александр. Я хотел бы передать привет женскому коллективу Юле, Кате, Наташе и Людмиле. Девчонки, вы самые лучшие, я вас очень люблю. И прошу поставить для них песню «За милых дам». С уважением, любимая «Радио Дача».

0: за милых дам.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Юля. Я звоню из города Курска. Я и доченька Машенька Толкачева Николай очень любим. Желаем ему счастья, здоровья, любви. И хочу сказать песню

0: Полный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения, которые вы пишете в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. А всем майский привет от Светланы. Курган, Тюмень, спасибо за гостеприимство. Челябинск, спасибо за встречу. Было все круто. Теперь вас всех жду в гости. Милости просим. Ирина передает привет любимому мужу Дмитрию Ткаченко и маме Светлане в город Ульяновск. Приглашает пить чай. Ольга из Брянска поздравляет всех с майскими праздниками. Передает привет своей свекрови Али и любимому мужу Жене. Желает им всего самого хорошего в жизни. Сейчас сидят на даче, погода солнечная. И у них открытие дачного сезона. Всем желает хорошего субботнего майского вечера. Привет Ивану. Верещагину поздравляет его с юбилеем, 50-летием и хорошей дальней дороги желает. Спасибо от Дарьи. И привет мужу Волошину Петру Петровичу. Раиса из Морозовска очень любит, будет скучать и ждать с Лихой домой.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-11-96.
5: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь стулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Луг, 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Русские бани на Малиновой ждут вас.
11: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка – термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина, я из Москвы. В этот прекрасный, ясный вечер хочется пожелать всем всего самого хорошего, чтобы мечты у всех сбывались. А еще хочу пожелать своим родным и подругам всего самого лучшего. Олесе, Валере, Наташе, Лене, Марине, всем-всем своим друзьям. Я их очень люблю и уважаю, и хочу подарить им песню Ярослава Сумишевского «Мираж любви». Спасибо большое, радио «Дача». Мы вас очень любим и постоянно слушаем.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Роман из города Нелидово передает искренние слова своей любимой жене, здоровой Наталье. «Моя любимая, самая желанная женщина в моей жизни и моем сердце. Я тебя очень сильно люблю и не представляю своей жизни без тебя. Пусть наша любовь будет вечна». Алексей сегодня, как обычно, на своей любимой даче. Очень любит свою жену Олю и своих троих детишек. Всем им большой привет. Огромный привет тете Наташе, дядю Игорю и Савелику. Хорошего отдыха и вкусных шашлыков желает Светлана, поселок Третий Решающий, Волгоградской области. И Данил Жомов, город Петрозаводск, поздравляет с днем рождения свою новую знакомую Настю. Ей сегодня исполняется 49 лет. Желает ей всего самого хорошего. Еще отдельный привет своей родной маме Насте и мастеру, который занимается установкой сантехники. А для всех песня «Течет ручей» ансамбля «Золотое кольцо» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио Дача. Меня зовут Арина. Я из Московской области. Хочу пожелать всем отличных выходных. И хочу заказать песню всей своей семье. Натали, поехали на дачу. Спасибо, уважаемая Радио Дача.

0: Дачный час.
1: Мы с вами едем дальше. На очереди сообщение от Ирины Витюговой, город Блохна, Нижегородской области. Поздравляет себя с наступающим днем рождения, который будет завтра. Также привет мужу Андрею, детям Андрею и Анечке. Очень любит вас. Сергей передает привет любимой жене Арине, город Маркс, и приглашает ее пить кофе в беседку. Привет своей семье Авдюховым, папе Леше и маме Оксане. А мы все еще написано «купаемся в огороде», но, наверное, все-таки копаемся. И здесь же привет дочке Анечке. И Алена передает привет своей семье, мужу Александру, сестре Татьяне и детям Варе, Лешке и Илюшке с майскими праздниками.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 5 мая. В фирменных магазинах килограмм шашлыка для пикника всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее. Потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я звоню из Саратова. Хочу поздравить своих соседей по даче Симоновых Владимира и Светлану и Шабалину Светлану с первомайскими праздниками. Желаю им всего самого наилучшего. Я хочу, чтобы прозвучала песня группы «Лесоповал», «Белый лебедь на пруду». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Очередная порция сообщений. Привет Арсению Страхову, Майе Благининой и мужу Денису. Я вас очень люблю. Спасибо за отличный отдых. С вами ваша Елена Благинина, город Подольск. Привет своей мамочке Сухановой Наталье, дочь Насти и внучок Кирилл. Привет своей любимой кумушке Томочке в город Донецк Ростовской области. С майскими праздниками, всего самого наилучшего, желает кума Наталья. И Алексей передает привет своей маме Виктории, она сейчас в дороге. Еще успеем прочитать несколько ваших сообщений, ну а прямо сейчас слушаем песню Никиты и Марии Зайцевой в эфире «Радио Дача». «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Виктор из города Канска. Передаю привет всем своим родственникам. Ксюше, Саше, Олесе, Роману и моим детям Марии и Маше. И желаю всего наилучшего в этот вечер. И хочу, чтобы прозвучала песня группы «Хай-фай». Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет семье Сазоновых. Сидим на даче в деревне Завражье. Отмечаем праздники и хорошую погоду. Делаем шашлыки и катаемся на квадроцикле. Дети радуются хорошей погоде и веселятся. Слушаем радио «Дача», написал Владимир. Александра Волошина передает привет своим родителям, маме Кате и папе Владимиру. Сейчас делают ремонт. Очень сильно любит их. Привет мужу Панову Александру. Ксения поздравляет его с днем рождения. Любит его очень сильно. И с днем рождения Авдеева Николая Сергеевича. Поздравляет, желает крепкого здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил и энергии. Поздравления от семьи Потаповых.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
0: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
5: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе!
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
8: Менсе!
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Верафарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Верафарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: Радио «Дача» представляет.
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала!
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
2: Это радио «Дача». Удачный час.
0: Звоните.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
17: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Настя, я звоню из города Москва. Хочу заказать песню для своего мужа Аллегрова «Всем и бабы в первую». Я очень люблю своего мужа, хочу пожелать ему много терпения, понимания и радости каждый день. А вам, радио «Дача», большое

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Негрусай Виктор Алексеевич. Я передаю привет своей любимой жене Анастасии Михайловне Негрустаевой. Хочу пожелать ей здоровья, счастья, любви побольше своим детям. Детей зовут Юль Негрустаева, Дарья, Саша, Кристина. И прошу поставить для них «Малиновая влага». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосад для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукосад – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
5: Мукосад тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосад – мазь.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

что я люблю, я промолчу, потом скажу. Ну а пока...

0: замечательный хит Артика и Асти вместе с Артемом Качером в продолжении часа на Радио Дача. Отличные хиты объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые программы и рубрики. Например, «Удачный момент». В ней также можно заказывать свои любимые песни и передавать приветы близким, родным в нашем эфире. К ней мы вернемся в финале часа. Звоните по телефону 8-495-995-2555. А вот через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Михаила Шуфутинского, группы «Гости из будущего», Евгения Григорьева и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Иванушка, а ты куда?
9: В бане, Аленушка.
8: В какие бани?
9: На Малиновой.
8: А что там?
9: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: любви и птицы разбивают.
1: История любви от Михаила Шуфутинского в эфире Радио Дача. Некоторые думают, что отношения всегда протекают спокойно, без ссоры и бурных эмоций. Если это так, значит, вам, ну, либо повезло, либо вы еще не испытывали настоящие страсти. Все впереди, обязательно будет. А еще своим вторым половинам вы можете передать привет в нашем эфире. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Продолжайте звонить к нам в студию, а мы уже скоро послушаем следующие хиты Жени Белоусова, Алены Петровской, группы «Иванушек Интернешнл» и многие другие.
2: Погода.
3: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 6 градусов.
4: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд», оптика центральная, Карла Маркса, 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: раз можно определить характер человека, а также его предпочтения, ну и у каждого есть свои особенности. Например, чувствительность к яркому свету, так как у синеглазых людей, голубоглазые сюда же, с рождения меньше меланина, чем у кареглазых и сероглазых. Этот пигмент не только придает цвет радужке, но и отвечает за защиту глаз от ультрафиолетового излучения. Наверняка задавались вопросом, почему другие могут спокойно реагировать на яркий свет, а тебе приходится жмуриться, прикрывать лицо от солнца. Вот нам ответ. Ну и всем уже через короткую паузу следующие хиты Льва Лещенко, группа «Фабрика», Султана Лагучева и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник.

0: Виктор.
1: Вы поздравляете.
2: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
3: Вы говорите теплые слова.
2: Бабушка, я тебя люблю.
3: Это ваш
1: удачный момент.
3: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
13: Кисель Реавит для желудка суперхит.
14: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
13: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
16: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
17: 26 сентября 2026 года.
18: Москва, Лайф-Арена.
17: Большой фестиваль.
18: Удачные песни.
17: Михаил Шуфутинский.
18: Шаман.
17: Группа «Комбинация».
18: Сергей Лазарев.
17: Андрей Державин.
18: Группа «Винтаж».
17: Ольга Зарубина.
18: Григорий Лепс.
17: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогой радио «Дача». Я с моей женой Любовью уже вторую неделю трудимся на даче, слушаем с утра до вечера вашу передачу, поэтому для нее, для моей любимой Любочки, прошу передать песню Носкова. Это здорово. От меня, от Леонида, любящего супруга. Всех с майскими праздниками, спасибо, радио «Дача».

0: «Не забывай» песня Юрия Антонова переносит нас в 1980 год, в то время, которое мы также помним и не забываем. Ведь именно летом 80 года в Москве на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили 22-е летние Олимпийские игры. Да, это те, где в финале во время закрытия в небо улетает большой медведь под песню Льва Лещенко. Сегодняшний день также приближается к своему завершению, а вот завтра мы вновь вернемся к интересным событиям и фактам в программе «Песня года» в 15 часов по московскому времени. День у нас, да, завершается, но вечер для многих-то из нас продолжается, а значит, уже скоро его дополнят хиты Хабиба, Наташи Королевой, Владимира Преснякова и не только.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Русские бани на Малиновой ждут вас.
9: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка — термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: поняла. А где?
1: Танцпол везде. Танцпол везде, поэтому присоединяйтесь к этим танцам. И вообще считается, что танец дарит нам свободу, раскрепощает, позволяет почувствовать себя своим даже в самой неожиданной компании. Это нам прекрасно знакомо. На любой дискотеке, в клубе все как единое целое, одна большая компания. Поэтому держимся в нашей волны. В продолжении выпуска программы «Диско-дача» мы услышим хиты группы «Кармен», «Кристина Арбакайте», «Светы» и многие другие. Всем желаем нескучного продолжения выходных.
2: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Хит Кристины Орбакайте в продолжении вечера на радио «Дача». И, надеюсь, в выходные вы проводите все же в компании вторых половин. Можете передать им привет в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время. А вот через короткую паузу мы с вами послушаем не менее желанные хиты Валентины Легкоступовой, Нюши, группы «Кармен» и других звезд диска «Дача». Всем нескучного продолжения выходных. И даже если этим вечером вы одни, всегда можете рассчитывать на нашу музыкальную поддержку.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я из города Томска. Мы с сестрой хотели бы передать привет нашей любимой мамулечке Астафьевой Оксане. Пожелаем маме счастья, здоровья, удачи во всех ее начинаниях, счастья в семейной личной жизни. И для мамы песня «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача».

горой осталось позади вместе с трудовыми буднями. Ну и в целом, с той не самой лучшей погодой, которая больше напоминала позднюю осень или самую раннюю весну, а у нас на календаре уже 2 мая. Дальше только теплее. Ну и выходные, которые успешно продолжаются. Сейчас каждый может позволить себе отдохнуть, насладиться тишиной, спокойствием, ну и также заняться тем, что приносит радость и удовольствие. Здесь, конечно, у каждого свой список. Кому-то по душе уютные вечера дома, с книгой или фильмом, а кто-то выбирает активный отдых. Походы, спорт, путешествия. Всем и каждому мы желаем нескучно провести это время. Ну и в ближайшие минуты для вас хиты Татьяны Булановой, Славы, группы «Рефлекс» и других звезд диско-дача.

Надеюсь, нас уже начинают ждать следующие выходные, и как приятно, что они продолжаются. Проводим вечер субботы на любимой волне. С нами программа «Диско-дача», и уже через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни группы «Пропаганда», Ирины Салтыковой, Виктории Дайнеко. Ну и также можете заказывать свои любимые хиты в рубрике «Удачный момент». А на финале каждого часа, поэтому звоните в любое время.

0: взгляда такого скрывается редко. Сила взгляда творит чудеса. И вообще, все то, о чем мы думаем в каждый конкретный момент времени, отражается нашим взглядом, ну а также мимикой лица. Уверен, сейчас в наших глазах отражается прекрасное настроение по случаю продолжения выходных, майских праздников. Всем желаем нескучно провести свой отдых. Ну а мы его уже скоро дополним хитами Максим, Дмитрия Маликова, Gayasus Brothers и других звезд диска «Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Как пишете, человек дальше!
5: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я из города Альметьевска. Передаю привет бригаде Дмитрию, Сергею и Михаилу. Все мы монтажники на ВАКСе и очень соскучились по дому. Чтобы время пролетело быстрее, заказываю песню «Галина». Поздравляю всех с майскими праздниками. Спасибо, радио «Дача».

фраза каждой уважающей себя мамы, а я говорила, уже давно стала чем-то большим, чем просто упрек или замечание. Правда, не всегда детям хочется получать советы от старших. И дальше мы вспоминаем мем «Я сам решу». Вы также вправе решать, как проводить эти выходные. Выбор за вами. А мы всегда дополним ваш отдых отличной музыкой, в том числе и в ближайшее время. Через пару минут послушаем хиты группы «Дебронкс» Натали, Ани Лорак, Афродиты и других звезд диско-дачи.

Постарше вспоминает оригинал, замечательная песня, балалайка, а сейчас в эфире диско-дача, ну и свое оригинальное прочтение. Отличная версия в тон программе и нашему отдыху. Через короткую паузу дополним его хитами групп «Шпильки», «Мираж», «Авраам Руссо». Много ярких и танцевальных работ нас ожидает впереди. Ну и не забываем про возможность передавать привет своим близким в нашем эфире. В финале каждого часа на радио «Дача» рубрика «Удачный момент».

Еще один яркий хит группы «Шпильки» в завершении сегодняшнего выпуска программы «Дискодача». Здесь стоит напомнить, у нас есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Дискодача» на сайте radiodacha.ru. Это если вдруг захочется продолжение «Дисковечера». Сейчас майские праздники, выходные продолжаются, поэтому желающих точно немало. От нас пожелания нескучного отдыха, поздравляем всех слушателей с праздниками. Ну и прямо сейчас мы продолжаем слушать песни Наташи Королевой, Владимира Высоцкого и многие другие.

0: «Диско-праздник» начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Это Кочинова Любовь Викторовна. Я хочу поздравить с выходными нашу соседку по даче, Бахолдину Ольгу, ее мужа Андрея, и заказать для них песню «Вишневая девятка». Всем отличных выходных вам, «Радио Дача».

Учитывая, что эту песню Данка впервые мы услышали в 2000 году, сейчас наш малыш стал совсем взрослым. 26 лет – прекрасный возраст. О годах и днях рождения мы еще услышим в нашем эфире. У нас немало песен на данную тему, а уж именинников еще больше. Наверняка сегодня отмечали или продолжаете. Вот можно еще и в нашем эфире успеть поздравить виновников торжества. В финале часа нас ждет рубрика «Удачный момент», а через короткую паузу послушаем хиты Олега Газманова, Вована и Анны Семенович, Филиппа Киркорова и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

Алекс Лим и его песня «Целый мир» в продолжении часа на Радио Дача. Влюбленный мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушки, дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть внимательным и даже подарить целый мир. А еще заявлять о своих чувствах на всю страну. И для этого в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время, ждем ваших звонков. Ну и через короткую паузу слушаем хиты группы «Астудио» Максима Олейникова, Андрея Державина и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.

0: От нас вы также нередко слышите подобные просьбы. Звоните к нам в студию, радуйте своих родных и близких. Можно передать привет, поздравить с днем рождения. Ну и, конечно, заказать свои любимые песни. В финале часа ожидаем рубрику «Удачный момент». Кому-то из вас полетят очередные знаки внимания. А еще в ближайшие полчаса уже для всех хиты Дмитрия Маликова, Сергея Ростова, группа «Студио» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает...

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Радио «Дача» представляет.
3: Что там у нас с крышей?
4: Отъехала!
5: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с Успенки. Передаю привет своему любимому мужу Сергею. Сережа, желаю тебе хорошего дня, счастья, здоровья и поздравляю с майскими праздниками. И для тебя заказываю песню Татьяны Булановой. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.